0: Приятен.
1: Извинял.
0: Приятно. Мы не знаем, что это опасно всем самым. А главное, не знаю, как это.
1: Я знаю.